Med hjärten smutsig och illing. Av kärlek kluver jag i lena rocker. Как шне яте смус гуили, подрыхтавая нам красным стоку. Как шне яте смус гуили, пласирую, пласирую, пласирую. И как шне яте смус гуили, то и наше. Je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, polivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili.